0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно, мне нужно.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Барановичи ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 18.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. В Брестской области выпускники получили более 300 стабальных результатов по ЦЭ. Финальные матчи за бронзу чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд пройдут в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Председатель правления Нацбанка Роман Головченко заявил, что регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки рефинансирования до конца 2026 года. Решение будет зависеть от того, как белорусская экономика отреагирует на предпринятое ранее снижение ставок и как будет развиваться внешняя ситуация. Он также рассказал, что решение по ставке рефинансирования принимается на основе комплексной оценки, в том числе состояния международных рынков, уровня деловой активности в стране, фактической и ожидаемой инфляции, положение в платежном балансе и на валютном рынке, поведение населения, включая депозиты. С 1 июня 2026 ставка рефинансирования составляет 9,25% годовых. По итогам централизованных экзаменов выпускники Брещины получили 309 стабальных результатов, что на 60 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. Больше всего максимальных оценок в Московском районе Бреста – 66, Барановичах – 55 и Пинске – 47. В числе лидеров по количеству стабальников из учреждений образования – лицей номер 1 и гимназия номер 5 нашего города – 11,5 соответственно. Отметим, в первом регионе в 2025-2026 учебном году третью ступень общего среднего образования окончили более 10 тысяч человек. 853 из них получили аттестат особого образца с награждением золотой, серебряной медалью. Лучшими в рейтинге стали барановичские выпускники. Продолжаем выпуск. В Барановичах освещается более 450 километров улиц. Каждый день с наступлением сумерек зажигается свыше 15 тысяч ламп. В течение года специалистами профильной службы ЖКХ производится замена вышедших из строя приборов и ремонт сетей. Эти работы позволяют уменьшить количество темных зон, а также повысить комфорт и безопасность жителей. И о спорте. Финальные матчи за бронзу чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд пройдут в Барановичах. Поединки примет стадион «Дубово Спорт». За третье место сразятся «Наш текстильщик» и «Гродненский ритм». Серии игр намечены 15 и 16 июня до двух побед. Начало 18 часов. Третья встреча при необходимости состоится для барновичанок на выезде. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси разрабатывают отраслевые нормы по созданию доступной среды в социальной сфере, сообщает Белта. Завершается научно-исследовательская деятельность Министерства труда и соцзащиты в данном направлении. Они носят рекомендательный характер и затронут здравоохранение, образование, торговлю и социальную сферу в целом. После апробации Министерство архитектуры и строительства даст оценку с технической стороны. В дальнейшем возможно официальное закрепление заявленных стандартов в законодательстве, если они докажут свою эффективность. В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники. Как подчеркнул министр промышленности Андрей Кузнецов, это важная часть совершенствования промышленной кооперации, направленная на поэтапное увеличение уровня локализации автокомпонентов. Так предусмотрено расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для машин. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры – панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Выход на серийное производство намечен на начало 2027 года. В соответствии с договоренностями системы планируется устанавливать на автомобили модели BLG X50+. Продолжаем выпуск. Кибермошенники продолжают наживаться на доверчивых гражданах. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Установлено, в одном из телеграм-каналов по продаже садовой мебели она нашла объявление о беседке. Потерпевшая связалась с администратором, обсудила условия покупки. Собеседник пояснил, что отправка будет осуществлена только после полной оплаты. Женщина согласилась и перевела 990 рублей на указанные реквизиты. После получения денег продавец перестал выходить на связь. И только тогда горожанка осознала, что стала жертвой обмана.
2: По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество». Сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, сотрудники милиции настоятельно рекомендуют: никогда не переводите предоплату незнакомцам, особенно если это габаритный товар или индивидуальный заказ. Проверяйте продавца, поищите отзывы, попросите реальное фото товара с указанием даты, уточните адрес склада или магазина. Используйте только проверенные. Если вам предлагают полную предоплату под любым предлогом, это почти всегда обман. Исключение – покупки у проверенных продавцов, с которыми вы уже сотрудничали лично. Сохраняйте переписку и чеки об оплате. Если вы уже перевели деньги и поняли, что это мошенники, немедленно звоните в банк. Блокировка перевода. И обращайтесь в милицию.
1: К новостям компании. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций Евразии и мире. Шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения, поддерживать партнерство там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в послании. Президент поблагодарил руководителя интеграционной структуры за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Белоруссией и ШОС. Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов, заверил белорусский лидер. В колледжах Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования, сообщает Белта. Продлится кампания по 23 августа. Ожидается, что в этом году набор составит около 29 тысяч человек на бюджет. Из них на дневную форму порядка 28 тысяч. Тех, кто желает получить профессию после 9 школьных классов, намерены принять почти 23,5 тысячи человек. Выпускников 11 классов – 4400. Будет возможность учиться на вечерней форме получения знаний. План – 700 человек. На заочную примут 185. Что касается целевиков, то для них выделено 5400 мест. Кроме того, стартует марафон для тех, кому в будущем выдадут диплом о среднем специальном образовании. Цифра набора практически 39 тысяч. За средства бюджета знания будет получать 31 тысяча юношей и девушек. Набор для девятиклассников на эту форму намечен на период с 18 июля по 3 августа. Зачисление по 6 августа. Всего колледжи страны откроют двери для 68 тысяч абитуриентов. И о спорте. И снова уникальный матч для спортсменов ФК «Барановичи». Наши футболисты одержали волевую викторию над столичной командой, вписав матч в историю клуба как первую победу на домашнем поле в элитном дивизионе. В рамках 11-го тура Бетера высшей лиги чемпионата Беларуси красно-синие приняли на своей площадке «Минск». Поединок на городском стадионе закончился со счетом 2-1 в пользу подопечных Романа Киренкина. Голами отличился Артем Бруй. Он результативно замкнул подачу Мартина Артюха. А в компенсированное время доверие наставника оправдал ударом Кирилл Музыченко. Как подчеркнул главный тренер, победе очень рады. Она добыта на характере и желании выиграть. Чемпионат в самом разгаре. Расслабляться точно не стоит. Набрав 11 очков, барановичи теперь делят 10 место в таблице с Арсеналом. В свою очередь Минск 17 баллами имеет поровну очков с Неманом. Пятая строчка. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко направил поздравление председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю дня рождения, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент Беларуси отметил вклад Си Цзиньпиня в укрепление позиций страны на мировой арене. Отношения между Минском и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня всестороннего стратегического партнерства, говорится в послании. Александр Лукашенко вспомнил содержательные переговоры, прошедшие в прошлом году, и выразил уверенность в том, что будущая личная встреча придаст новый мощный импульс двустороннему взаимодействию. Около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Правоохранители заблокировали возможность платежей в адрес 5 иностранных реквизитов мошенников, сообщили в МВД. Зарегистрировано 6 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Приостановлены расходные операции по 83 счетам. Оперативники задержали 2 курьеров, работавших в интересах аферистов. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут телефонные звонки от имени должностных лиц и аренда жилья. Правоохранители напоминают, при общении с неизвестными следует прекратить разговор и сообщить милицию по номеру 102. Продолжаем выпуск. Барановичская организация Белорусского Красного Креста проводит просветительские мероприятия, направленные на популяризацию донорства. Драгоценные капли крови, полученные от добровольцев, способствуют сохранению здоровья и спасению жизни людей, нуждающихся в экстренной помощи. К очередной акции присоединились Зональный центр гигиены и эпидемиологии и волонтеры колледжа легкой промышленности. Активисты вышли на улицы, чтобы лично проинформировать горожан о важности донорства. Движения. Ребята раздавали тематические листовки, отвечали на вопросы и приглашали присоединиться к большому доброму делу. В технологическом колледже «Белка Абсолюза» обсудили с молодыми людьми тему здорового образа жизни. Человек без вредных привычек – лучший кандидат в доноры. Также участники акции рассказали ребятам о важной миссии донорства. Задача – привлечь к благородному делу новых сторонников. Новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: психуй, обернусь.
1: 11 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Барановичи ФМ.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Союзная интеграция, международная повестка и координация позиций. Начался рабочий визит главы Министерства иностранных дел России в Минск. Стартовала миссия с памятной церемонии на площади Победы. Сергей Лавров возложил цветы к монументу в память о героях Великой Отечественной войны. В целом ожидается, что будет сформирован график ключевых совместных мероприятий. Стороны сверят позиции по подготовке совместного заседания коллегии МИД двух стран. Оно пройдет в четвертом квартале в Беларуси. Планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики на 2027-2029 годы. Сергей Лавров прибыл во Дворец Независимости, где состоится диалог с главой государства Александром Лукашенко. Депутаты Палаты представителей 15-21 июня работают в избирательных округах, сообщили в пресс-службе Палаты представителей. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах парламентариев и ресурсах районных исполнительных комитетов. Ожидаются встречи с избирателями по разъяснению норм действующего законодательства в повестке вопроса организации торгов. Обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации товаров отечественного производства. Народные избранники продолжат изучать ситуацию, связанную с

0: 22 июня в Бресте. Семья из Барановичского района готовится представить Брещину на республиканском конкурсе «Властелин села». Путевку на главный этап наши земляки завоевали на областном туре, который на выходных принял Каменецкий район. Супруги Артюх и их трое дочерей из агрогородка «Жемчужный» успешно проявили себя, выйдя в лидеры среди 14 молодых экипажей со всего первого региона. Многодетный союз Евгения и Виктории прошли все испытания и доказательства. Первенство. Они демонстрировали подворье и караваи, состязались в косьбе, распиловке дров, приготовлении драников на колоде. По традиции финалистов назовут во время праздника купалье. Александрия собирает друзей, который намечен на 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. К новостям компании. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. Новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Маранович, ФМ, новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом глава государства сказал на встрече

0: 85% от скошенного. Сенажа заготовлено 5 540 000 тонн, что составляет 39% от плана. Сена 9%. К силосу только приступили. Травяных кормов заготовлено 1 633 000 тонн кормовых единиц. Продолжаем выпуск. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Барановичского ГУВД задержали 47-летнего мужчину, который в хозяйственной пристройке на дворовой территории выращивал растения, содержащие психоактивные вещества. Правоохранители обнаружили и изъяли марихуану, 12 кустов каннабиса, а также лампы вентилятора удобрения, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
1: В беседе с правоохранителями задержанный признался в содеянном и пояснил, что выращивал коноплю для личного пользования. Действиям фигуранта следователями дана правовая оценка. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. В Республике Беларусь нет легальных наркотиков. Все наркотики запрещены и находятся под контролем. Любые действия с ними являются незаконными, и лица, вовлеченные в наркооборот, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом или Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Также в соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов наступает с 14 лет. Напоминаем, что с 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходит специальная программа МАК. В нашей стране запрещено выращивание наркосодержащих культур. Если вам стало известно о подобных фактах, сообщите об этом в милицию.
0: К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

Наше радио. Баранович ФМ. I know you're hurting.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игольнике? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игольника ждет тебя.
2: Баранович ФМ. Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичи FM.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: типа.
1: Баранович ФМ новости.
2: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Беларусь и Россия представили совместный доклад Министерств иностранных дел о ситуации с правами человека в отдельных странах, сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство. Третий совместный документ МИД двух стран раскрывает масштабные и системные проблемы и вносит необходимый баланс в рассмотрение правозащитной тематики на международном уровне. Особое внимание уделено проблемам в сфере миграционной политики и социальной защиты, искажению исторического прошлого и пропаганде теории расового превосходства.

0: экономическим, социальным и культурным правам человека. По итогам централизованных экзаменов выпускники Брещины получили 309 стабальных результатов, что на 60 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. Больше всего максимальных оценок в Московском районе Бреста – 66, Барановичах – 55 и Пинске – 47. В числе лидеров по количеству стабальников из учреждений образования лицей номер 1 и гимназия номер 5 нашего города – 11,5 соответственно. Отметим, в первом регионе в 2025-2026 учебном году третья ступень общего среднего образования окончили более 10 тысяч человек. 853 из них получили аттестат особого образца с награждением золотой серебряной медалью. Лучшими в рейтинге стали барановичские выпускники. Продолжаем выпуск. Семья из Барановичского района готовится представить Брещину на республиканском конкурсе «Властелин села». Путевку на главный этап наши земляки завоевали на областном туре, который на выходных принял Каменецкий район. Супруги Артюх и их трое дочерей из агрогородка «Жемчужный» успешно проявили себя, выйдя в лидеры среди 14 молодых экипажей со всего первого региона. Многодетный союз Евгения и Виктории прошли все испытания и доказали первенство. Они демонстрировали подворье и караваи, состязались в косьбе, распиловке дров, приготовлении драников на купалье, который намечен на 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. И о спорте. Финальные матчи за бронзу чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд пройдут в Барановичах. Поединки примет стадион «Дубово Спорт». За третье место сразятся наш текстильщик и гродненский «Ритм». Серии игр намечены 15 и 16 июня до двух побед. Начало 18 часов. Третья встреча при необходимости состоится для барановичанок на выезде. К новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В большинстве районов Беларуси середина июня будет прохладной. Очень теплая и даже жаркая погода вернется только к выходным. В начале недели на метеоусловиях скажется влияние активного атмосферного фронта, который принесет дожди, грозы, временами сильные ливни. Возможен град. Под утро местами туман. Ветер подует западной четверти порывистый. В среду с ростом атмосферного давления ситуация немного улучшится. Очередной циклон принесет новую порцию осадков. Набираемся терпения и ждем настоящего лета. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: на Вечі ФМ.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов. Вечером 12-13. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал в пятницу интервью телеканалу «Ол Арабия», в рамках которого был затронут ряд важных тем. Беседу с главой государства вела телеведущая Мелинда Нусифора. Она отметила, что разговор получился откровенным. Президент не уклонился ни от одного вопроса, который был задан, давал твердые, а прямые комментарии, сказала журналистка. Полная версия беседы с белорусским лидером выйдет на телеканале сегодня в 21:00 по минскому времени, сообщили в эфире Первого информационного. Журналист обещала выпустить его целиком, без монтажа. Среди основных тем, которые были затронуты, гарантия безопасности, диалог с США и странами Европы. Телеканал доступен в более чем 150 странах. Его вещание осуществляется круглосуточно. Белорусский лидер уже давал интервью этому телеканалу в декабре 2024-го. В Беларуси упрощена постановка на учет в налоговых органах и ФСЗН, оргструктур, общественных объединений, профсоюзов и партий с правами юрлица, сообщает Минюст. Новация предусмотрена, что процедура будет осуществляться в автоматическом режиме при их государственной регистрации. Продолжаем выпуск. Агитационный поезд «Единство в памяти, сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Об этом сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, передает Билта. Состав отправится 15 июня с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. Это будут 7 тематических вагонов. 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны. И платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Один из них будет оборудован под дискуссионную площадку. Здесь пройдут курс лекций о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом, подвиги населения в тылу, геноциде белорусского народа, нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Также будет представлена тематическая экспозиция «Единство народа. Историко-культурный код победы». Акция организована Национальным центром исторической памяти при президенте России, Министерствами обороны Беларуси и России. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов, вечером 12-13, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 14-15 градусов, вечером 12-13, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Министр иностранных дел Беларуси на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске констатировал отсутствие проблемных вопросов в повестке двух ведомств. Максим Рыженков обратил внимание, что в этом году исполняется 30 лет договору, положившему начало процессу создания союзного государства. За этот период сделано очень многое в интересах двух народов. В основе достигнутого – традиционный доверительный диалог на высшем уровне. Он также отметил, что налажены прямые контакты и взаимодействие Министерства иностранных дел позволяют выходить на взаимоприемлемое решение по всему спектру вопросов интеграционного трека. В Беларуси предлагают распространить бездымные зоны на территории возле подъездов, домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Курение уже запрещено в ряде общественных мест, включая помещения, детские площадки и транспорт. Теперь крыльцо дома может стать одной из таких территорий. Основная цель – защитить граждан, особенно семьи с детьми, от вредного воздействия пассивного вдыхания, которое представляет серьезную угрозу для здоровья. Как отметила депутат Палаты представителей Елена Пархимчик, для того, чтобы принять ту или иную норму закона, нужно детально продумать механизм реализации, чтобы закон работал, а не только лежал на бумаге. Поэтому важно определить, что является придомовой территорией. Народный ансамбль танца «Ляльки» городского дома культуры отметил свое 60-летие. Масштабный юбилейный концерт «Там, где рождается танец» собрал на сцене как новые постановки, так и номера из «Золотого фонда». Праздничное шоу объединило десятки поколений воспитанников. Трудолюбие юных участников и педагогов, их мастерство и талант, мудрость и терпение, безграничную преданность искусству отметила начальник отдела культуры Барановичского горосполкома. Наталья Михальчик подчеркнула, что преданные своему делу люди показывают, каким разнообразным, искрометным и ярким может быть танец, и вручила хореографам заслуженные награды. Руководитель коллектива Елена Иванович отмечена грамотой Министерства культуры за добросовестный труд и значительный вклад в развитие и популяризацию национальной культуры. Елена Леонидовна – бессменный наставник, балетмейстер, выпускница «Лялек». Она продолжает традиции ансамбля, основанного в 1966 году заслуженным работником культуры Анной Лихман. В 2025-м Елена Иванович удостоена звания «Человек года». И о спорте. Любителей спорта определяют сильнейших футболистов-непрофессионалов Барановичей. В городе стартовало первенство по мини-футболу среди организаций, предприятий и учреждений. На протяжении 10 дней приверженцы активного образа жизни разыграют лидерские позиции в рамках 48-й городской спартакиады. Состязаться команды будут в трех группах. В финале лучшие поборются за первые 6 позиций. Перимет игроков – искусственное поле стадиона «Городской». Встречи состоятся ежедневно по будням с 15 по 30 июня. Начало в 17 часов. К новостям компании. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Миру нужна новая система обеспечения безопасности. В этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом в рамках союзного государства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Белта. Дипломат с сожалением отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран. Поэтому, по его словам, необходима новая система взаимодействия, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Максим Рыженков выразил уверенность, что модель белорусско-российского сотрудничества может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии. Год белорусской женщины партия «Белая Русь» реализует еще один новый проект «Точка опоры», который будет интересен не только партийцам. Он о лидерстве, роли современной женщины в жизни общества и примере того, как нужно добиваться поставленной цели. Что нужно, чтобы стать примером для своих коллег, родных и близких. О том, почему не стоит останавливаться на определенном достигнутом рубеже, идти только вперед, понимая, что только так можно достичь желаемого результата. Продолжаем выпуск. Территориальный центр социального обслуживания населения Барановичского района совместно с районными организациями «Белорусский союз женщин» и «Патриоты Беларуси» реализует социальный проект «Добрые сердца. Уроки эмпатии через творчество». Очередная встреча на базе учреждения состоялась с учащимися средней школы номер 4. Поддержали инициативу представители Брестской областной организации «Белтис» на территории города Барановичи и городская организация «Белорусского общества инвалидов», рассказала заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Наталья Масловская. Гости ознакомились с элементами доступной среды для людей с ограниченными возможностями и приняли участие в мастер-классе по росписи сувенирной продукции. Создавая совместные творческие работы, и дети, и взрослые учились самому главному – видеть и чувствовать человека рядом, ломая стереотипы и барьеры. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы по традиции проведем СМС-викторину. В первом части у нас розыгрыш, во втором займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 15 июня на календарной странице понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, но и готовимся к игровой рубрике «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-11-72.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки: фри шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 15 июня в 1904 году, основан немецкий футбольный клуб, который моментально получил прозвище «Фармацевты». Как вы думаете, о какой известной команде идет речь? Вариант первый – «Бавария Мюнхен», вариант второй – «Боруссия Дортмунд» и вариант третий – «Байер Ливеркузен». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 15 июня в 1904 году, основан немецкий футбольный клуб, который моментально получил прозвище «Фармацевты». О какой команде идет речь? Вариант первый – «Бавария», вариант второй – «Боруссия» и вариант третий – «Байер». Если перечисленные клубы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: is with you.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. Сама с розыгрышем мы интересовались, как называется известный немецкий футбольный клуб, который принято называть фармацевтами. Команда была основана именно в этот день, 15 июня 1904 года, и со временем стала одним из самых узнаваемых и популярных футбольных клубов Германии. Это Байер Ливеркузен, как многие из вас правильно вспомнили. Байер – это немецкая химическая фармацевтическая транснациональная корпорация, основанная в 1863 году. Штаб-квартира компании располагается как раз в Ливеркузене, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Именно работники этой компании основали футбольный клуб. Байер 04 на протяжении более чем векового существования не мог выиграть чемпионат своей страны, пять раз становясь серебряным призером первенства. Наконец, в сезоне 2023-24 команда впервые стала чемпионом Германии, по ходу компании ни разу не проиграв и установив европейский рекорд по количеству матчей без поражений. Также Байер единожды побеждал в Кубке УЕФА и дважды в Кубке Германии. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6043. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Брестской крепости Героя намечены памятные мероприятия к 22 июня. Возможность получить профессию после 9 классов. В Барановичах колледжи открыли двери для абитуриентов. Об этом и другом подробнее. Процедура согласования открытия генеральных консульств Беларуси в Красноярске и Новосибирске находится на завершающей стадии. Такая информация прозвучала по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. В текущем году аналогичные представительства Минска уже начали функционировать в Казани и Уфе. Есть запрос на такие структуры в Воронеже и Омске. Сейчас в соседнем государстве действует 15 отечественных загранучреждений. Параллельно расширяется российское дипломатическое присутствие в Беларуси. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков отметил, что такие места выполняют не только традиционные консульские функции, но и способствуют развитию торгово-экономических связей с регионами. Реализуется принятое решение об открытии 3 отделений российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве, подчеркнул Максим Рыженков. Это дипломатия шаговой доступности, которая нужна и бизнесу, и простым гражданам, заявил руководитель МИД. В Бресте 20-22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. Город над Бугом в 1941-м первым принял удар немецко-фашистских захватчиков. Первый регион в эти дни привлекает к себе особое внимание. В областном центре пройдет второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Традиционно здесь дадут старт поезду памяти. Это масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Беларуси и Советом Федерации России. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» планируется организовать показ под открытым небом фильма «Семь верст до рассвета». Программа предусматривает в декорациях цитадели спектакль «Брестская крепость». Постановку готовит Брестский академический театр драмы. Начало митинга «Реквиема» намечено на 3 часа 30 минут. Пронзительный аккорд военно-исторической реконструкции обороны состоится на рассвете 22 июня. Эпизоды воссоздадут около 1000 человек. Здесь будет задействована ретротехника, кавалерия и авиация. В Беларуси началась приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Статистика говорит о том, что почти половина девятиклассников, 48-49%, после базовой школы выбирают колледжи. Соответствующая госпрограмма предусматривает, к 2030 году эта доля должна быть не ниже половины. Поступление проходит по среднему баллу аттестата. Исключение творческие направления – музыкальное, художественное искусство, физкультура и спорт. Там абитуриентов ждут дополнительные испытания, чтобы подтвердить профессиональную пригодность. Распахнули для будущих учащихся двери учреждения образования Барановичского региона. Масштабно открыли кампанию в колледже технологии и дизайна. Желающим стать частью коллектива показали современные мастерские, лаборатории, ателье, мастер-классы, устроили профессиональные пробы. Юноши и девушки, подавшие документы в первых рядах, получили памятные сувениры. Заявить о желании учиться можно до 23 августа. Продолжаем выпуск. Воля характера и стремление к победе. Республиканский турнир по силовому экстриму «Сильнейший человек 2026» соберет в Барановичском районе богатырей со всей Беларуси. Площадка парк-отеля в Колбовичах 3 июля объединит желающих показать настоящую силу в действии. Зрители увидят зрелищное состязание с элементами шоу. Силачи продемонстрируют, как руками тянуть автомобиль, поднимать ось Аполлона, переворачивать огромную покрышку весом в 300 килограммов и многое другое. Событие развернется при поддержке организаторов, сектора спорта Барановичского райисполкома, районной организации «Патриоты Беларуси», Всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира». Вход свободный, начало в 12 часов. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В первой половине рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронты то и дело будут поставлять в республику новые порции дождей, местами сопровождающиеся грозами и порывистым ветром. Не исключен град. Лишь с четверга область повышенного атмосферного давления станет преградой для фронтальных разделов. А значит, осадков станет меньше. Температурный фон будет постепенно повышаться, преодолев порог 30-градусных отметок в выходные дни. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, в Барановичах завтра переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29 393 96 64.

Тем, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что это программа «Еще не вечер» на волне радиостанции «Барановичи ФМ», подходящее музыкальное сопровождение по дороге домой. В следующем часе мы обойдемся без викторины подарков. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать наиболее интересный матч на вечер, но и немного поговорить о музыке. Тем более, что на прошлой неделе мы слушали достаточно новых музыкальных композиций, чтобы выбрать что-нибудь подходящее. Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

Ничего не изменилось за время музыкальной паузы. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». И здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными вкусными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без смс-викторины розыгрышей, поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 15 июня на календарной странице понедельник. Миша Миллер открыла новый час программы, а далее плейлист разгонит Стелла Лефти. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого тура группы F чемпионата мира между сборными Нидерландов и Японии. Игра прошла на стадионе AT&T в городе Арлингтон, штат Техас. Матч завершился в ничью со счетом 2-2. Первый гол в этой игре забил защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк на 50-й минуте. Форвард Японии Кейтира Накамура сравнял счет на 57-й. Нападающий Кресенсио Саммервиль вывел европейца вперед на 64-й минуте. А полузащитник Японии Дайти Камада сравнял счет на 89-й. Во втором туре нидерландская национальная сборная встретится со сборной Швеции 20 июня. Япония сыграет с Тунисом 21 числа. Сегодня состоялся матч первого тура группы Е чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора. Игра проходила на стадионе Линкольн Файнэншл Филд в городе Филадельфия. Ивуарийцы одержали победу со счетом 1-0. Форвард сборной Кот-д'Ивуара Амад Диало забил 11-й гол в этом матче на 90-й минуте. Во втором туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией 20 июня. Эквадор во втором туре сыграет с Кюрасао 21 числа. Также сегодня состоялся матч первого тура группы F чемпионата мира между сборными Швеции и Туниса. Игра проходила на стадионе BBVA в мексиканской Гуадалупе. Итоговый счет встречи 5-1 в пользу шведов. Швеция открыла счет в матче уже на 7-й минуте. Голом отметился Ясин Аяри. На 31-й минуте Александр Исаак удвоил преимущество своей команды. Прямо перед перерывом Тунис отыграл один мяч усилиями Амара Рикика. Однако на 59-й минуте Виктор Дьокериш опять увеличил разрыв в счете. В концовке игры Швеция забила еще дважды. На 86-й минуте отличился Матиас Сванберг, на 96-й Ясин Аяри. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место в группе, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония по 1 баллу. Тунис занимает последнюю строчку в группе и не имеет набранных очков. Сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в 19:00 групповая стадия чемпионата мира начнется для испанцев, которые сыграют с национальной командой Кабо-Верде. И чуть позже сборная Бельгии сыграет со сборной Египта. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: По понедельникам в рубрике «Не формат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Все предельно просто. Обычно играют 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. Если не забыли, то на прошлой неделе мы рассказали о том, как начиналась карьера американской певицы Тори Келли, которая еще подростком выкладывала ролики на YouTube, пока ее не заметил известный продюсер и привел ее к не менее известному лейблу Capitol Records. Поэтому давайте закрепим пройденные музыкальные материалы. Так, Тори Келли, сингл 2015 года «Nobody Love». Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: Баранович, 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом глава государства сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. В планах обсудить проблемные вопросы. Беларусь и Россия строят свои отношения тем путем, который ранее определили, отметил Александр Лукашенко. В Беларуси упрощена постановка на учет в налоговых органах и ФСЗН, оргструктур, общественных объединений, профсоюзов и партий с правами юрлица, сообщает Минюст. Новация предусмотрена, что процедура будет осуществляться в автоматическом режиме при их государственной регистрации. Агитационный поезд «Единство в памяти, сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Об этом сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, передает Белта. Состав отправится 15 июня с Белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. Это будут 7 тематических вагонов. 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны. И платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Один из них будет оборудован под дискуссионную площадку. Здесь пройдут курс лекций о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом, подвиги населения в тылу, геноциде белорусского народа, нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Также будет представлена тематическая экспозиция «Единство народа. Историко-культурный код победы». Акция организована Национальным центром исторической памяти при президенте России, Министерствами обороны Беларуси и России. Продолжаем выпуск. Народный ансамбль танца «Ляльки» городского дома культуры отметил свое 60-летие. Масштабный юбилейный концерт «Там, где рождается танец» собрал на сцене как новые постановки, так и номера из Золотого фонда. Праздничное шоу объединило десятки поколений воспитанников. Трудолюбие юных участников и педагогов, их мастерство и талант, мудрость и терпение, безграничную преданность искусству отметила начальник отдела культуры Барановичского горосполкома. Наталья Михальчик подчеркнула, что преданные своему делу люди показывают, каким разнообразным, искрометным и ярким может быть танец, и вручила хореографам заслуженные награды. Руководитель коллектива Елена Иванович отмечена грамотой Министерства культуры за добросовестный труд и значительный вклад в развитие и популяризацию национальной культуры. Елена Леонидовна – бессменный наставник, балетмейстер и выпускница «Лялек». По итогам работы за 2025 Елена Иванович удостоена звания «Человек года». Она продолжает традиции ансамбля, основанного в 1966 году заслуженным работником культуры Анной Лихман. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

По традиции прощаемся под небольшое саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли вкусный подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты и представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держите под рукой мобильные телефоны, чтобы активно принимать участие в игровых СМС-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.